в Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 7 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На Среднем Урале завершен пожароопасный сезон.
3: В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте.
2: Пожароопасный сезон действовал с 15 апреля и завершился 9 октября. Губернатор Свердловской области отметил, что этим летом регион столкнулся с разными природными катаклизмами. Но пожароопасная обстановка не вызывала опасений. Государственные лесные инспекторы области провели масштабную работу по патрулированию земель лесного фонда. С начала года они провели более 14 тысяч рейдов. Профилактика является ключевым элементом пожарной безопасности в лесах. Патрулирование позволяет не только оперативно выявлять нарушения, но и вести разъяснительную работу с жителями.
3: Сообщается на официальной странице Свердловской области, в социальной сети ВКонтакте.
2: Мошенники стали рассылать жителям сообщения от имени судебных приставов. Служба судебных приставов по Свердловской области предупреждает, что сообщение содержит ссылку или вложенный файл, нажимать на который категорически нельзя. Будьте бдительны. Мошенники используют символику и профессиональные термины ведомства, и это многих вводит в заблуждение. Сообщается на официальной странице газеты «Ейва» в социальной сети ВКонтакте. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. В Новоуральском историко-краеведческом музее начал работу масштабный выставочный проект «Под одним небом». Экспозиция объединяет четыре эпохи, ставшие судьбоносными для нашей страны. Великую Отечественную войну, афганский конфликт, события в Чеченской республике и специальную военную операцию. В основе выставки живые свидетельства, фонды музея, личные реликвии жителей города, интервью с участниками боевых действий и рассказы родственников погибших. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 13 октября ночью ожидается до плюс 8 градусов. Днем до 11 градусов тепла. Облачно возможен дождь. Ветер с порывами до 10 метров в секунду.
3: Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8 991 199 0222.
2: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100» и 100 тысяч на подарки действует до 31 октября текущего года.

0: И, кстати, стоимость килограмма чипсов в 200 раз больше стоимости килограмма картошки.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: Сеть магазинов «Римэкс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Римэкс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный

0: ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах «Римэкс».
1: Бракованный товар, отказ в возврате, спор с продавцом. Тогда обращаемся в защиту прав потребителей от правового агентства «Сильный парус». Запись по телефону 748-87. Ждем вас в Новоуральске на улице Фрунзе 7, офис 209, в здании бывшей 55-й школы. Правовое агентство «Сильный парус» защитит ваши права.
2: ИП Егоров Дмитрий Сергеевич, ИНН 662-903-359-751.
3: И кстати, воздух, выдыхаемый в процессе чихания, двигается со скоростью более 160 км в час.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Гала Шуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Гала Шуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр

0: адресу Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
2: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
1: Живой юмор, острые шутки.
2: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
1: Такое бывает нечасто.
2: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
3: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
4: Категория 18+. На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.
5: И кстати, 80% населения Земли регулярно употребляет в пищу насекомых.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На Среднем Урале завершен пожароопасный сезон. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Пожароопасный сезон действовал с 15 апреля и завершился 9 октября. Губернатор Свердловской области отметил, что этим летом регион столкнулся с разными природными катаклизмами. Но пожароопасная обстановка не вызывала опасений. Государственные лесные инспекторы области провели масштабную работу по патрулированию земель лесного фонда. С начала года они провели более 14 тысяч рейдов. Профилактика является ключевым элементом пожарной безопасности в лесах. Патрулирование позволяет не только оперативно выявлять нарушения, но и вести разъяснительную работу с жителями. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Мошенники стали рассылать жителям сообщения от имени судебных приставов. Служба судебных приставов по Свердловской области предупреждает, что сообщение содержит ссылку или вложенный файл, нажимать на который категорически нельзя. Будьте бдительны. Мошенники используют символику и профессиональные термины ведомства, и это многих вводит в заблуждение. Сообщается на официальной странице газеты «Ейва» в социальной сети ВКонтакте. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. В Новоуральском историко-краеведческом музее начал работу масштабный выставочный проект «Под одним небом». Экспозиция объединяет 4 эпохи, ставшие судьбоносными для нашей страны. Великую Отечественную войну, афганский конфликт, события в Чеченской республике и специальную военную операцию. В основе выставки живые свидетельства, фонды музея, личные реликвии жителей города, интервью с участниками боевых действий и рассказы родственников погибших. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 13 октября ночью ожидается до плюс 8 градусов, днем до 11 градусов тепла, облачно возможен дождь, ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине «Уралкомплект» шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в «Уралкомплекте» все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине «Уралкомплект» есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной 5.
3: Сеть магазинов «Римэкс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Римэкс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6 99 41.

0: ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах «Примекс».
1: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.
2: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100 и 100 тысяч на подарки» действует до 31 октября текущего года.
3: И, кстати, книги о Гарри Поттере – самые запрещаемые в Америке из-за пропаганды оккультизма, язычества и отрицания христианских ценностей.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: И, кстати, гепард может бежать со скоростью до 130 км в час.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8 991 199 02 22.
2: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7 24 24 0+.

0: Внимание! Ищем человека с долгами, который не может с ними справиться.
1: Правовое агентство «Сильный парус» поможет вам выбраться из долговой ямы и вернуть спокойствие. Мы ждем вас в Новоуральске на улице Фрунзе 7, офис 209. Это в здании бывшей 55-й школы. Запись по телефону 748-87.
2: Позвони и начни новую жизнь без долгов.
3: Ибо Егоров Дмитрий Сергеевич, ИНН 662-903-359-751.
4: И кстати, мозг Эйнштейна был украден после его смерти.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, одна сигарета отнимает 5 минут жизни.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
2: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
1: Живой юмор, острые шутки.
2: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
1: Такое бывает нечасто.
2: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
3: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
4: И, кстати, южноамериканские индейцы для получения резиновой обуви просто обмакивали ноги в свежий сок гивеи, растение, из которого получают каучук. Застывая, сок превращался в непромокаемые калоши.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: И, кстати, Транссибирская магистраль проходит через 8 часовых поясов, начиная от Москвы и до конечной точки в Пекине.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
5: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
6: И, кстати, книги о Гарри Поттере – самые запрещаемые в Америке из-за пропаганды оккультизма, язычества и отрицания христианских ценностей.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24. 0+.
2: И, кстати, проход через дверной проем ухудшает память.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: И, кстати, каждую секунду на Земле сверкает свыше 200 молний.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого... Диктую адрес. Кислиз на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
3: Кислиз на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиз на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
4: И, кстати, самым популярным писателем всех времен и народов является Агата Кристи. Ее детективы печатаются на 44 языках мира.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.
3: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
4: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
3: Живой юмор, острые шутки.
4: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
3: Такое бывает нечасто.
4: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71. Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
5: И кстати, воздух, выдыхаемый в процессе чихания, двигается со скоростью более 160 км в час.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: адресу Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, 3 самых богатых человека в мире обладают состояниями, которые равны богатствам 40 беднейших стран мира.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
3: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
4: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
5: Сеть магазинов «Римэкс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Римэкс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный микрорайон, 7-3-4-6, 15-й микрорайон. Внимание предприятиям, работающим с НДС. Товар отпускается с учетом НДС 22%. «Римэкс» – ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах «Римэкс».

0: бракованный товар, отказ в возврате, спор с продавцом? Тогда обращаемся в защиту прав потребителей от правового агентства «Сильный парус». Запись по телефону 748-87. Ждем вас в Новоуральске на улице Фрунзе 7, офис 209, в здании бывшей 55-й школы. Правовое агентство «Сильный парус» защитит ваши права.
1: И по Егоров Дмитрий Сергеевич, и на 662-903-359-751.
2: И кстати, 29 марта 1848 года Ниагарский водопад остановился на 30 часов из-за ледовых заторов на Ниагаре.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Новоуральске 13 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На Среднем Урале завершен пожароопасный сезон. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Пожароопасный сезон действовал с 15 апреля и завершился 9 октября. Губернатор Свердловской области отметил, что этим летом регион столкнулся с разными природными катаклизмами. Но пожароопасная обстановка не вызывала опасений. Государственные лесные инспекторы области провели масштабную работу по патрулированию земель лесного фонда. С начала года они провели более 14 тысяч рейдов. Профилактика является ключевым элементом пожарной безопасности в лесах. Патрулирование позволяет не только оперативно выявлять нарушения, но и вести разъяснительную работу с жителями. Сообщается на официальной странице Свердловской области, в социальной сети ВКонтакте. Мошенники стали рассылать жителям сообщения от имени судебных приставов. Служба судебных приставов по Свердловской области предупреждает, что сообщение содержит ссылку или вложенный файл, нажимать на который категорически нельзя. Будьте бдительны. Мошенники используют символику и профессиональные термины ведомства, и это многих вводит в заблуждение. Сообщается на официальной странице газеты «Нейва» в социальной сети ВКонтакте. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. В Новоуральском историко-краеведческом музее начал работу масштабный выставочный проект «Под одним небом». Экспозиция объединяет четыре эпохи, ставшие судьбоносными для нашей страны. Великую Отечественную войну, афганский конфликт, события в Чеченской республике и специальную военную операцию. В основе выставки живые свидетельства, фонды музея, личные реликвии жителей города, интервью с участниками боевых действий и рассказы родственников погибших. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 13 октября ночью ожидается до плюс 8 градусов, днем до 11 градусов тепла, облачно возможен дождь, ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь

0: адресу Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24. 0+.
3: И, кстати, рисунок поверхности носа кошки уникален, как отпечаток пальца человека.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
3: Кислиц на Ленина 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
4: Сеть магазинов Remax напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. Remax снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин Icon или Pirelli шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный микрорайон, 7-3-4-6, 15-й микрорайон. Внимание предприятиям, работающим с НДС. Товар отпускается с учетом НДС 22%. Remax – ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции у

0: Внимание! Ищем человека с долгами, который не может с ними справиться.
1: Правовое агентство «Сильный парус» поможет вам выбраться из долговой ямы и вернуть спокойствие. Мы ждем вас в Новоуральске на улице Фрунзе 7, офис 209. Это в здании бывшей 55-й школы. Запись по телефону 748-87.
2: Позвони и начни новую жизнь без долгов.
3: ИП Егоров Дмитрий Сергеевич, ИНН 662-903-359-751.
4: И кстати... Англичане пьют чая больше, чем жители любой другой страны. Например, в 20 раз больше, чем американцы.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
4: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
3: Живой юмор, острые шутки.
4: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
3: Такое бывает нечасто.
4: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 465-71.
5: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
6: Категория 18+. Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8 991 199 0222.
7: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.
8: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100» и 100 тысяч на подарки действует до 31 октября текущего года.
9: И, кстати, корову можно заставить подняться по лестнице, но невозможно заставить спуститься.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: в Новоуральске 14 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На Среднем Урале завершен пожароопасный сезон. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Пожароопасный сезон действовал с 15 апреля и завершился 9 октября. Губернатор Свердловской области отметил, что этим летом регион столкнулся с разными природными катаклизмами. Но пожароопасная обстановка не вызывала опасений. Государственные лесные инспекторы области провели масштабную работу по патрулированию земель лесного фонда. С начала года они провели более 14 тысяч рейдов. Профилактика является ключевым элементом пожарной безопасности в лесах. Патрулирование позволяет не только оперативно выявлять нарушения, но и вести разъяснительную работу с жителями, сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Мошенники стали рассылать жителям сообщения от имени судебных приставов. Служба судебных приставов по Свердловской области предупреждает, что сообщение содержит ссылку или вложенный файл, нажимать на который категорически нельзя. Будьте бдительны. Мошенники используют символику и профессиональные термины ведомства, и это многих вводит в заблуждение. Сообщается на официальной странице газеты «Нейва» в социальной сети ВКонтакте. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-20, добавочный 145. В Новоуральском историко-краеведческом музее начал работу масштабный выставочный проект «Под одним небом». Экспозиция объединяет четыре эпохи, ставшие судьбоносными для нашей страны. Великую Отечественную войну, афганский конфликт, события в Чеченской республике и специальную военную операцию. В основе выставки живые свидетельства, фонды музея, личные реликвии жителей города, интервью с участниками боевых действий и рассказы родственников погибших. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 13 октября ночью ожидается до плюс 8 градусов. Днем до 11 градусов тепла. Облачно возможен дождь. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественно.

0: адресу Центральный проезд 4, строение 2. Автокомплекс Центральный.
1: И, кстати, осьминог имеет 3 сердца, и его кровь светло-голубого цвета.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-RAN.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
1: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиз на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
2: Кислиз на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиз на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
3: Сеть магазинов «Римэкс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Римэкс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6 99 41 южный.

0: Mix. Ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах Remax.
1: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.
2: Все просто. Банкротство всего от 5000 рублей в месяц. От правового агентства «Сильный парус».
3: Записывайтесь на бесплатную консультацию по телефону 7-48-87. Адрес: город Новоуральск, улица Фрунзе, 7, офис 209. Здание бывшей 55-й школы.
2: Банкротство имеет последствия. Ограничение на получение кредита и повторное обращение в течение 5 лет. Перед подачей документов рекомендуем проконсультироваться с кредитором и МФЦ. Ибо Егоров Дмитрий Сергеевич, ИНН 662-903-359-751.
4: И кстати... В молодости черноморские окуни в основном девочки, но уже к 5 годам они радикально меняют пол.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.
3: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей, 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24. 0+.
4: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100» и 100 тысяч на подарки действует до 31 октября текущего года.

0: И, кстати, у бобров прозрачные веки.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: И, кстати, одной из самых загадочных рек является Каньо Кристалес, пятицветная, в Колумбии. Загадочность Каньо в том, что она бывает пяти расцветок – зеленая, синяя, желтая, красная и черная. Эту палитру красок ей придают отражение неба, водоросли и речной песок.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
2: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
1: Живой юмор, острые шутки.
2: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
1: Такое бывает нечасто.
2: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71. Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
3: Категория 18+. У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
4: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
5: И, кстати, стоимость килограмма чипсов в 200 раз больше стоимости килограмма картошки.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи!

0: И кстати, бабочки чувствуют вкус ногами.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск, Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: И кстати... Улитка может скользить по лезвию бритвы и не пораниться. Все дело в выделяемой ею слизи.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого... Диктую адрес. Кислиз на Ленина 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
2: Кислиз на Ленина 20. Очень много модных шапок. Кислиз на Ленина 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
3: Сеть магазинов Remax напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. Remax снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин Icon или Pirelli шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6 99 41

0: Mix. Ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах Remax.
1: И кстати, в Египте отсутствуют крыши почти на всех домах. Всему виной то, что пока дом не имеет крыши, он считается незавершенным, и, следовательно, жители не должны оплачивать налог на недвижимость.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На Среднем Урале завершен пожароопасный сезон.
3: В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте.
2: Пожароопасный сезон действовал с 15 апреля и завершился 9 октября. Губернатор Свердловской области отметил, что этим летом регион столкнулся с разными природными катаклизмами. Но пожароопасная обстановка не вызывала опасений. Государственные лесные инспекторы области провели масштабную работу по патрулированию земель лесного фонда. С начала года они провели более 14 тысяч рейдов. Профилактика является ключевым элементом пожарной безопасности в лесах. Патрулирование позволяет не только оперативно выявлять нарушения, но и вести разъяснительную работу с жителями.
3: Сообщается на официальной странице Свердловской области, в социальной сети ВКонтакте.
2: Мошенники стали рассылать жителям сообщения от имени судебных приставов. Служба судебных приставов по Свердловской области предупреждает, что сообщение содержит ссылку или вложенный файл, нажимать на который категорически нельзя. Будьте бдительны. Мошенники используют символику и профессиональные термины ведомства, и это многих вводит в заблуждение. Сообщается на официальной странице газеты «Нейва» в социальной сети ВКонтакте. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. В Новоуральском историко-краеведческом музее начал работу масштабный выставочный проект «Под одним небом». Экспозиция объединяет четыре эпохи, ставшие судьбоносными для нашей страны. Великую Отечественную войну, афганский конфликт, события в Чеченской республике и специальную военную операцию. В основе выставки живые свидетельства, фонды музея, личные реликвии жителей города, интервью с участниками боевых действий и рассказы родственников погибших. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 13 октября ночью ожидается до плюс 8 градусов. Днем до 11 градусов тепла. Облачно возможен дождь. Ветер с порывами до 10 метров в секунду.
3: Аркадий Иванов. Служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Гала Шуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Гала Шуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
6: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: улицу Центральный проезд 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, за один день через листву взрослого дуба протекает до 7 тонн воды.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио».

0: Автовек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
3: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
4: 17 октября в кафе «Гости-бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
3: Живой юмор, острые шутки.
4: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
3: Такое бывает нечасто.
4: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71. Скорее занимай свое место. Их количество ограничено. Категория
2: 18+. Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8-991-199-02-22.
5: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5-46-01 или 5-44-54, код города 343-57. 5-46-01 или 5-44-54. Код города 343-57.
6: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100 и 100 тысяч на подарки» действует до 31 октября текущего года.
7: И, кстати, в среднем дети смеются около 400 раз в день. Взрослые смеются около 15 раз в день.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Сафьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Сафьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Сафьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Сафьян – это доверие, мода, комфорт. Сафьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Сафьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого... Диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
4: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
5: Сеть магазинов «Релекс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Ремекс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6 99 41, Южный Металлург.

0: Ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах «Примекс».
1: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24. 0+.
2: Внимание! Ищем человека с долгами, который не может с ними справиться.
3: Правовое агентство «Сильный парус» поможет вам выбраться из долговой ямы и вернуть спокойствие. Мы ждем вас в Новоуральске на улице Фрунзе 7, офис 209. Это в здании бывшей 55-й школы. Запись по телефону 7-48-87.
4: Позвони и начни новую жизнь без долгов.
5: ИП Егоров Дмитрий Сергеевич, ИНН 662-903-359-751.
6: И кстати... Запах человека, который только что съел банан, привлекает комаров.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы НТ.

0: Из рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 18 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На Среднем Урале завершен пожароопасный сезон.
3: В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте.
2: Пожароопасный сезон действовал с 15 апреля и завершился 9 октября. Губернатор Свердловской области отметил, что этим летом регион столкнулся с разными природными катаклизмами. Но пожароопасная обстановка не вызывала опасений. Государственные лесные инспекторы области провели масштабную работу по патрулированию земель лесного фонда. С начала года они провели более 14 тысяч рейдов. Профилактика является ключевым элементом пожарной безопасности в лесах. Патрулирование позволяет не только оперативно выявлять нарушения, но и вести разъяснительную работу с жителями.
3: Сообщается на официальной странице Свердловской области, в социальной сети ВКонтакте.
2: Мошенники стали рассылать жителям сообщения от имени судебных приставов. Служба судебных приставов по Свердловской области предупреждает, что сообщение содержит ссылку или вложенный файл, нажимать на который категорически нельзя. Будьте бдительны. Мошенники используют символику и профессиональные термины ведомства, и это многих вводит в заблуждение. Сообщается на официальной странице газеты «Ейва» в социальной сети ВКонтакте. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. В Новоуральском историко-краеведческом музее начал работу масштабный выставочный проект «Под одним небом». Экспозиция объединяет четыре эпохи, ставшие судьбоносными для нашей страны. Великую Отечественную войну, афганский конфликт, события в Чеченской республике и специальную военную операцию. В основе выставки живые свидетельства, фонды музея, личные реликвии жителей города, интервью с участниками боевых действий и рассказы родственников погибших. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 13 октября ночью ожидается до плюс 8 градусов. Днем до 11 градусов тепла. Облачно возможен дождь. Ветер с порывами до 10 метров в секунду.
3: Аркадий Иванов. Служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.

0: есть надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы...

0: качаться.
1: Качаться, качаться. Владимир, в магазине «Уралкомплект» шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
0: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
1: Ой, в «Уралкомплекте» все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
0: А замки есть? А то у меня теща.
1: Вова, в магазине «Уралкомплект» есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной 5.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, на Земле живет столько насекомых, что на каждого человека приходится примерно по 250 миллионов.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
3: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.

0: Все просто. Банкротство всего от 5000 рублей в месяц. От правового агентства «Сильный парус».
1: Записывайтесь на бесплатную консультацию по телефону 7-48-87. Адрес: город Новоуральск, улица Фрунзе, 7, офис 209. Здание бывшей 55-й школы.
0: Банкротство имеет последствия. Ограничение на получение кредита и повторное обращение в течение 5 лет. Перед подачей документов рекомендуем проконсультироваться с кредитором и МФЦ. Егоров Дмитрий Сергеевич, ИНН 662-903-359-751.
2: И, кстати, у слизняка 4 носа.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: «Сафьян» – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. «Сафьян» – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. «Сафьян» – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. «Сафьян» – это доверие, мода, комфорт. «Сафьян» – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. «Сафьян» на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
3: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
2: Живой юмор, острые шутки.
3: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
2: Такое бывает нечасто.
3: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж, начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
4: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
5: Категория 18+. Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8-991-199-02-22.
6: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.
7: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100 и 100 тысяч» на подарки действует до 31 октября текущего года.
8: И, кстати, у кузнечика отверстия для слуха расположены на задних лапках.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Уральске 19 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На Среднем Урале завершен пожароопасный сезон.
3: В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте.
2: Пожароопасный сезон действовал с 15 апреля и завершился 9 октября. Губернатор Свердловской области отметил, что этим летом регион столкнулся с разными природными катаклизмами. Но пожароопасная обстановка не вызывала опасений. Государственные лесные инспекторы области провели масштабную работу по патрулированию земель лесного фонда. С начала года они провели более 14 тысяч рейдов. Профилактика является ключевым элементом пожарной безопасности в лесах. Патрулирование позволяет не только оперативно выявлять нарушения, но и вести разъяснительную работу с жителями.
3: Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте.
2: Мошенники стали рассылать жителям сообщения от имени судебных приставов. Служба судебных приставов по Свердловской области предупреждает, что сообщение содержит ссылку или вложенный файл, нажимать на который категорически нельзя. Будьте бдительны. Мошенники используют символику и профессиональные термины ведомства, и это многих вводит в заблуждение. Сообщается на официальной странице газеты «Нейва» в социальной сети ВКонтакте. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. В Новоуральском историко-краеведческом музее начал работу масштабный выставочный проект «Под одним небом». Экспозиция объединяет четыре эпохи, ставшие судьбоносными для нашей страны. Великую Отечественную войну, афганский конфликт, события в Чеченской республике и специальную военную операцию. В основе выставки живые свидетельства, фонды музея, личные реликвии жителей города, интервью с участниками боевых действий и рассказы родственников погибших. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 13 октября ночью ожидается до плюс 8 градусов, днем до 11 градусов тепла, облачно возможен дождь, ветер с порывами до 10 метров в секунду.
3: Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей, 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24. 0+.
2: Бракованный товар, отказ в возврате, спор с продавцом. Тогда обращаемся в защиту прав потребителей от правового агентства «Сильный парус». Запись по телефону 748-87. Ждем вас в Новоуральске на улице Фрунзе 7, офис 209, в здании бывшей 55-й школы. Правовое агентство «Сильный парус» защитит ваши права.
3: И Егоров Дмитрий Сергеевич, и на 662-903-359-751.
4: И кстати, в нашем теле достаточно железа, чтобы сделать из него 10-сантиметровый гвоздь.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.

0: И кстати, в течение жизни мы съедаем около 27 тонн пищи, что равно весу 7 слонов.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
3: 17 октября в кафе «Гости-бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
2: Живой юмор, острые шутки.
3: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
2: Такое бывает нечасто.
3: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
4: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
5: Категория 18+. Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8-991-199-02-22.
6: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100 и 100 тысяч на подарки» действует до 31 октября текущего года.
7: И, кстати, для того, чтобы сделать один шаг, наше тело задействует около 200 мышц. А таких шагов ежедневно мы совершаем около 10 тысяч.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: в Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: в Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.